0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.
3: These are the reasons I drink.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще, чем

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles.
2: Take it easy.
1: Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
3: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili

ich habe euch etwas mitgebracht.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Национальный продукт. На рок-арсенале.
1: Роман Рябцев при поддержке Найка Борзова и Сергея Мазаева с современной зальной версией песни группы «Альянс» «Дайте огня».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Ценить здоровье пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
1: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии. Собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
0: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Музыка на арсенале энергичная и жизнеутверждающая.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут ведомости. Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. Предупреждение о ракетной опасности дважды за утро объявляли в Свердловской области. Около 6 утра сообщения о введении ограничений и их снятии пришли с интервалом менее 10 минут. Второй раз ракетную опасность в регионе объявили в 6:40. Отбой был дан спустя 50 минут. С 7 утра небо над Екатеринбургом было закрыто. В продолжение этой темы, на вылет в Кольцово, по данным онлайн-табло, на период с 5 до 9 часов утра задерживались около 15 самолетов. Большинство рейсов уже отправлено, задержки составили от 1,5 до 3,5 часов. Добавлю также, минувшей ночью и утром Росавиация вводила ограничения во всех аэропортах Москвы, а также в Пулково, Перми, Сочи и нескольких других аэропортах. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило цифру в 2500 человек. Данные озвучила временный уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется Ереван. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 2023 года. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

0: заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск, экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
4: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
4: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. РЖД завершили приемочные испытания грузового магистрального электровоза переменного тока 2С11 «Орлец». 26 июня на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме приемочная комиссия подтвердила, новый электровоз соответствует техническому заданию и необходимым требованиям. Принято решение о выпуске установочной серии из 50 локомотивов, сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс». Грузоподъемность «Орлеца» на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Система управления тяговым приводом позволяет адаптироваться к различным условиям эксплуатации, повышая энергоэффективность машины. «Орлец» — это уральское название минерала родонит. Ранее на предприятии выпустили электровоз 3С8, который получил имя в честь главного уральского камня «Малахит». В начале недели на Белорусском вокзале в Москве был дан старт трудовому семестру студенческих отрядов железнодорожного транспорта. На сети железных дорог будут работать почти 15 тысяч участников молодежного движения в сфере пассажирских перевозок и сервиса, содержания инфраструктуры. Около 1000 студотрядовцев будут заняты в создании высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Они освоят профессии арматурщика, бетонщика, монтажника и дорожного рабочего. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что на предприятиях магистрали этим летом будут работать более 1000 участников студотрядов. Большинство будут трудиться проводниками в поездах южного направления. Студентов-железнодорожников задействуют в строительстве и эксплуатации объектов ЖД-транспорта, в хозяйстве автоматики и телемеханики, в путевом и вагонном комплексе. 40 ребят заступят на пост дежурных по залу на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Нижний Тагил, Камышлов и Серов. На открытии трудового семестра студентов напутствовал начальник СВЖД Павел Борсов.
3: Это время, проведенное на наших предприятиях, позволит вам сформировать навыки, которые пригодятся, точно пригодятся в дальнейшем и в вашей работе, и вообще в жизни в целом. Хорошего лета!
4: СВЖД вошла в число ключевых партнеров нового образовательного кластера «Железнодорожный транспорт» в Свердловской области. Он будет создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В числе других партнеров – уральский филиал федеральной пассажирской компании, а также промышленные предприятия региона, имеющие собственный железнодорожный транспорт и инфраструктуру. Базовой площадкой кластера станет Нижнетагильский колледж транспорта. В его мастерских планируется оборудовать учебные зоны для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по направлениям: управление подвижным составом, эксплуатация ЖД-инфраструктуры, сервисное обслуживание пассажиров. Партнеры проекта будут участвовать в разработке образовательных программ, модернизации материально-технической и учебной базы кластера, оказывать содействие в прохождении практики и трудоустройстве студентов. Планируется, что с 1 сентября 2027 года в новом кластере начнут обучаться 630 человек. Сотрудники Свердловской магистрали, работающие с пассажирами, прошли дополнительное обучение инклюзивным коммуникациям. В образовательной конференции, организованной СВЖД и сообществом «Белая трость», участвовали работники вокзалов, билетные кассиры, проводники. Программа объединила теорию и практику в формате отдельных модулей. В качестве тренеров выступали в том числе люди с инвалидностью. Железнодорожники выполняли задания с завязанными глазами, пробовали передвигаться в инвалидном кресле и изъясняться на языке жестов. Обучение поможет им более чутко относиться к потребностям особых пассажиров, правильно оказывать содействие и информировать об услугах и сервисах. СВЖД формирует на вокзалах доступную среду, открывает специализированные залы ожидания. Они уже действуют на вокзалах Екатеринбург и Ишим. В этом году такой зал планируется открыть в Тюмени. Перед поездкой пассажир с инвалидностью может обратиться в Центр содействия мобильности по телефону 8 800 775 400 или на сайте РЖД. Сотрудники центра сопроводят по вокзалу, помогут с багажом, посадкой и высадкой из вагона. На вокзалах СВЖД с начала года такую помощь получили более 10 тысяч человек.
1: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
0: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

0: Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит Марс.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
7: Новое! Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Turn your radio on, turn your radio on, and listen to the music in the air. Turn your radio on. Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщение главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки, сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушева, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушеве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтированы уже 69 домов. Кроме этого, в Кушеве полностью восстановлено газоснабжение. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, и это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Часа и без рекламы.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: рубрике «Региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.
3: Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех. Чтоб они не делали, их не спасти. Потеряли разум и сошли с пути. Отравили реки, проглотили смех. Времени не хватит вылечить их всех.

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
3: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Этим летом много футбола.
6: А может, еще больше?
7: Фут больше!
5: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный.
7: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
5: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
6: А вечером поем.
7: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
5: Вход бесплатный. 0+.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней мне тут Билли кое-что сказал.

0: Рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом. Являясь крупнейшими ядерными державами, Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор рубрики – региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи». Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: реклама.
1: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
1: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается. Как напоминает Коммерсант, глава РСПП в мае на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов. Свердловский областной суд перед выходными оставил в силе приговор бизнесмену Малику Гайсину. Его признали виновным в трех эпизодах растраты в особо крупном размере. В апреле этого года Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу размером в 2 миллиарда. Коммерсант «Урал» напоминает, что по искам Генпрокуратуры у бизнесмена ранее изъяли значительную часть имущества. В числе национализированных предприятия «Уралбиофарм», коммерческий банк «Вятич», компании и доли в них, а также земельные участки и завод и сеть. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина таких машин 18 метров. Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню, также до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подтвердили представители певицы. Бракосочетание состоялось в пятницу. Церемонию вел комик Адам Сэндлер, а свидетелями на свадьбе были брат певицы и брат ее супруга. Невеста и жених были одеты в наряды от Кристиан Диор. Кроме того, Тейлор Свифт блистала в украшениях от Картье. Фотографии с церемонии при этом пока не опубликованы. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Фут больше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
2: Семейный.
3: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
4: Полчаса без рекламы. Рок.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: Республики, региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные Ножи».
1: «Мотоклуб Черные Ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Апрельский марш».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM. Рок Арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

Я думаю, что Pink Floyd всегда кстати. Тем более на Арсенале.

0: общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные Ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.
3: Мальчик слепой в розовой

детства вопросы

компании «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: нет, человечество. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Эх, понеслась.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте решается судьба 10 треков из 60-х. Просто поставьте галочку за те песни, которые хотите слышать в эфире. Спасибо!

0: Мне тут Билли кое-что сказал. Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
1: Рок-арсенал.

0: Рок-Арсенал.
1: Екатеринбург, Рок-Сити.
0: Рок-Арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Рок энд Ток» музыкант, гитарист, автор песен, лидер группы «Собаки Качалова».
4: Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
3: Заслуженный артист.
4: Нет, не заслуженный.
3: В общем, это Макс Ильин. Привет, Макс.
4: Привет, Алексей. Добрый день. В общем, хорошего дня всем или вечера радиослушателям.
3: Сегодня, как вы понимаете, тема у нас главное в этом году – это тема 40-летия Свердловского рок-клуба. Но говорить мы будем, конечно, не только о самом рок-клубе, но и о рок-музыке в городе Свердловске и области как таковой. Потому что Макс, конечно, можно сказать, ветеран Свердловского рока.
4: Да.
3: Не только Свердловского рок-клуба, но и вообще.
4: Ну и вообще рок.
3: Как таково. Но я должен сказать, что сейчас он возрождает интерес к дельта-блюзу в нашей стране.
4: Ну, я просто не то, что возрождаю интерес, но просто у меня есть... Я не ограничиваю свой музыкальный кругозор. Я интересуюсь разной музыкой. В том числе и дельта-блюз. И это и классическая гитара, и гитара фламенко, и рок в разных его проявлениях.
3: Ну, для начала я бы даже послушал что-нибудь из твоих последних творений, да, наверное. А потом уж начнем разговаривать. Ну,
4: давай послушаем песню, которая будет посвящена всем радиослушателям и дальним родственникам всех ваших радиослушателей. Если вдруг вы или ваши дальние родственники с этим еще не сталкивались, то нет повода расслабиться. Все впереди. Песня так и называется «Увольнение с работы».
3: Собаки Качаловы и Макс Ильин на рок-арсенале.

0: рок-н-ролл.
1: «Увольнение с работы» — так называлась прозвучавшая песня в исполнении группы «Собаки Качалова» и ее лидера, естественно, Макса Ильина, который сегодня у нас в студии. И мы будем сейчас разговаривать с ним о его послужном списке, так скажем. Потому что я знаю, что ты был участником первого фестиваля Свердловского рок-клуба.
2: Да, ты понимаешь, мне было 15 лет, когда меня пригласили играть в подпольную рок-группу «Дядьки». Пенсионеры, у них все было кончено, им было всем по 25 лет.
1: Ужас какой.
2: И так я попал вот в эту среду, которая через полтора года стала официально называться Свердловский рок-клуб. Когда говорят Свердловский рок-клуб, почему-то все время забывают добавлять очень важное уточнение. Любительское объединение музыкантов. Любительское. Наша группа «Метро», мы играли на первом фестивале, выиграли в субботу, в дневной концерт. Перед нами играл Егор Белкин, потом группа «Метро», и потом играла группа «Наутилус Помпилиус». Мне очень жалко, что в нашей стране, то есть это мероприятие уже было закрыто, 600 мест ДК Свердлова. В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Ты знаешь, они играли в эстетике New Wave, очень модная тогда была музыка, новая волна.
1: Ну, на грани панка даже.
2: Нет, никакого панка. Не было, потому что после...
1: имеется в виду, что
2: нет.
1: В имидже. Вот в этом,
2: нет,
1: да?
2: нет, в розовых панки, в розовых пиджаках, они были романтики. Вот, и знаешь, я хотел сказать, что на самом деле, вот на тот момент группа «Наутилус Помпилиус» была самая веселая группа Свердловского рок-клуба.
1: Вот об этом-то и речь.
2: Поэтому их и называли «Накатилус». Да. А через полтора месяца они записали альбом «Разлука» и кардинально сменили имидж. И, ну, видно было на тот момент, что группа реально, это группа, это не аккомпанирующий состав одного солиста, это группа, это творческий коллектив, который реально прогрессировал прямо на глазах, это было заметно.
1: И тогда давайте послушаем ранний «Наутилус Помпилиус» с песней в стиле «New Wave», «Новой волны» из альбома «Невидимка». Называется этот трек «Буги с косой». Музыка Вячеслава Бутусова, слова Дмитрия Умецкого. На Рок-Арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Это была группа «Наутилус Помпилиус». И сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем, участником Свердловского рок-клуба, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Что за группа «Метро»? Это про «Наутилус» еще поговорим. А вот все-таки...
2: Ну, одна из групп Свердловского рок-клуба на
0: тот момент. Как ты туда попал?
2: Так меня пригласили, дядька, вот, совершенно вот случайно. Я... Мы искали, значит, и меня пригласили работать в филармонию. То есть возникало предложение работать в филармонии. Мне это было это интересно. И нужен был клавишник, нужен был полный состав. И сказали, что вот есть такой чувак-клавишник, Николай Краснов. И он жил на Большакова, 49. Мы пришли туда, его не было. Дома мы ему оставили записку, у меня был телефон. И он позвонил в 2 часа ночи, в 2 часа человек пришел домой, позвонил в 2 часа ночи, ну, вот я ему сказал так и так, он сказал, не, мне филармония не интересна, ну, давайте встретимся, поболтаем. Мы встретились, и вот так мы познакомились. Он был текстовик группы «Метро», и вот так мы познакомились, подружились, и потом в конце 80-х, в начале 90-х он написал несколько текстов для моих песен.
0: Понятно, тут история немножко напоминает то, как молодого вундеркинда Джима Маккалаха пригласили в группу «Винкс», то есть он тоже ему был там что-то лет 16-17, то есть гитариста.
2: Я знаю, о ком ты говоришь, конечно.
0: Да, подающего большие надежды. К сожалению, его судьба печальна, потому что 26 даже лет, он даже не дожил до возраста 27-летних, которые члены клуба знаменитого 27. Ну да ладно, это не будем о грустном, возвращаемся. Ну, группа «Метро», как я понимаю, она распалась.
2: Она потом превратилась в группу «Красный крест». Они играли на...
0: Вот как?
2: Да, это тот же был состав, те же самые тексты Николая Краснова. Потом они расстались. Вот Аркадий Богданович был лидер группы «Метро». И вот Николай Краснов тексты писал. Потом они преобразовались в «Красный крест». И в 89-м году они окончательно расстались. И Аркадий Богданович сейчас потом уехал в Тель-Авив. Насколько я знаю, он там работает звукорежиссером в каком-то театре.
0: Ну, а ты после первого фестиваля ушел?
2: Я ушел в армию, я служил в западной группе войск, это ГСВГ, группа советских войск Германии, в гвардии я служил, это была самая боеспособная часть Советского Союза, там я слушал прогрессивное FM-радио, и когда я приехал в Свердловск уже обратно и попал на первый концерт группы «Агаты Кристи», я был очень удивлен.
0: Чем?
2: Ну, дремучестью такой.
0: Дремучестью?
2: Звучание всего вообще. Это был первый концерт, они отпраздновали годовщину Агаты Кристи. Потом оказалось, что мы когда-то на первых мастерских в августе 86-го выступали, где я дебютировал как соло-исполнитель, как группа Макса Ильина. И они тоже выступали, ну просто я их не помню, они выступали как ВИА РФТУП. Но меня слово ВИА сразу размучило.
0: РТФ, да, это радиотехнический факультет.
2: Ну потом-то это все, да. Ну как бы потом оказалось, что этих ребят я всех знаю в лицо и так далее. И потом Саша Кузнецов, на тот момент басист их, потом уже он был звукорежиссером, он даже записывал первый альбом группы «Собаки Качалова» задом на запад, вот. Как в самом режиме.
0: Вообще, в городе Свердловске все переплеталось очень тесно, все музыканты.
2: Ну, потому что маленькая культурная прослойка, это нормально. И все, самое главное, что все помогали. Я вот помню вот это вот ощущение, вот я еще школьником был, когда все это попал, в это, всю эту среду. То есть я смотрел на это все открытыми глазами фактически. И, ну, я попал не как слушатель, а именно как участник процессов. То есть я общался там с кем-то, со всеми музыкантами. Это была творческая среда, понимаешь? Именно творческая, любительская, очень правильное, точное слово, любительское объединение. Люди были заинтересованы в создании какого-то вот фиксации своего продукта. То есть не скорейшей материализации и монетизации, а именно, то есть вот группа «Трек», там, да, то есть они любили творчество группы «Led Zeppelin». Характерность звучания группы «Led Zeppelin» обусловлена тем, что они записывались не в профессиональных студиях, а в замках. То есть вот это вот невероятные холлы. Вот. И группа «Трек», они репетировали в коморке за актовым залом Уральского государственного университета. И летом, когда студенты уходили на каникулы, они вытаскивали аппарат в зал, давали сторожу чекушку, значит, и вот ты слушай. Мы, говорит, ждали, когда пройдет дождь, открывали все окна, и после этого начинали записывать барабаны. И сразу возникает вопрос, а дождь-то при чем? Ну как же, ведь после дождя существенно меняется акустика в помещении. То есть, и они записывали на катушечный магнитофон двумя микрофонами какими-то бытовыми, да? То есть, мне очень сложно представить, чтобы какая-то группа с миллионным бюджетом вот так вот реально заморачивалась. Вот ты, после это, дождя.
0: Это полковник придумывал?
2: Там была группа вся, они, это именно был творческий коллектив, эта группа была. Полковник их записывал.
0: Ну, да, кто Александр давал... Наевых, да. Это, ну, просто легенда Свердловского рока, звукорежиссер, саунд-продюсер.
2: Саунд-продюсер, очень точно, да. Первый.
0: Да, первый.
2: И единственный.
0: И главный.
2: И единственный в своем роде.
0: Ну, а мы послушаем одно из творений группы «Трек», записанное Александром Гноевых по прозвищу «Полковник». Песня из третьего альбома группы «Трек» под названием «Клей». 83-й год. Вокальную партию исполняет Настя Полева на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Называлась эта песня, группа трек, группа легендарная, группа, которая в какой-то степени была олицетворением свердловского рока, наряду с группой Urfin Juice, еще до появления Свердловского рок-клуба. И сегодня мы говорим о свердловском роке, о свердловском рок-клубе с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Алексей, вот что хочу обратить внимание. То есть вот 80-е, когда это было любительское объединение, люди были увлечены творчеством там, да. Естественно, были какие-то, то есть там симпатии, антипатии там, да. Но это была творческая среда. И вот этот фестиваль был, когда я учился в 11 классе, там меня периодически спрашивают: как это ты в 86-м году в 11 классе учился? Я специально для тех недорослей, которые слушают твою передачу, скажу по буквам: ШАРЭМ. Школа рабочей молодежи. Я учился в ШРМ, заканчивал 11 класс. И вот я сдавал утром экзамен и вечером бежал на фестиваль. И ты знаешь, у меня просто, вот я помню, было 17 лет, и я до этого уже ходил на многие концерты, с которой проводила Свердловская филармония в Дворце спорта. Надо сказать, что вот то время, то есть это... То, что тогда происходило, интерес к рок-музыке, это не снилось никакому Питеру Гранту. Питер Грант, продюсер Led Zeppelin, это единственный случай в истории мирового шоу-бизнеса, когда человек брал 90% свала, забирал фонд группы, они играли на стадионах в США. Вот. То есть это не снилось даже Питеру Гранту, потому что группы такие популярные, как типа «Круиз», там «Воскресенье», «Карнавал», «Динамик», они приезжали в Свердловск, они играли во Дворце спорта в течение 10-14 дней. Играли по 2 концерта в день, выходные 3 концерта. Билет стоил 3 рубля, 5 тысяч человек. Вот можно это легко посчитать. Правда, музыканты получали ставку там 5.30 там, за концерт или еще там.
0: Ну, это еще советские времена были.
2: Да. Нет, ну просто какой был интерес к року. То есть я был на всех этих концертах еще, то есть я понимал, что это такое, хотя мне коллеги из метро говорили: Максим, ну что ты, какой это ВИА с фузом, это не рок, это ВИА, все, нет, вот, и когда я попал вот это на первый фестиваль, вот это, когда я увидел, вот первая группа играла Эр-клуб, я просто понял, что действительно другая музыка, это была свежая волна, это было свежее дыхание какое-то, и мне вот, я помню до сих пор это ощущение 17-летнего пацана, что вот сейчас мир изменится к лучшему после этой музыки, вот правда, я до сих пор помню это ощущение, и мир действительно изменился к лучшему. Для меня. Но остальное были проблемы мира.
0: Ну, это понятно.
2: И знаешь, когда я вернулся из армии, я увидел, насколько поменялась эта среда. То есть, как впоследствии правильно сказал Илья Карамельцев, наступал хищнический шоу-бизнес. И я увидел, насколько поменялась среда. И, ну, понятно, что в 20 лет никаких мозгов-то нет, но интуитивно я, очевидно, как-то это почувствовал. И я все время от этого дистанцировался. И, наверное, поэтому я до сих пор занимаюсь тем, что мне нравится. А мне нравится делиться радостью, которую испытываю от прослушанной музыки, от той, которую я исполняю и сочиняю.
0: Ну да, то есть я с тобой полностью соглашусь в том смысле, что вообще настоящее искусство, оно где-то за пределами самого шоу-бизнеса на самом-то деле, да, по большому счету. Хотя, да.
2: Иногда они помогают друг другу.
0: Ну, помогают, иногда. Да. Но начинается все именно без всякого вот этого, без всякой алчности. Да.
2: Ну, ты знаешь, если даже смотреть просто мировую историю развития музыки, просто вот не... углубляясь в какие-то жанры, да, то есть всегда ее двигали какие-то дилетанты.
0: Дилетанты,
2: вот какие-то ортодоксы, то есть люди просто, ну...
0: Отцахи, можно сказать.
2: Оглашенные, понимаешь, где-то немножко вот не в себе, понимаешь, в какой-то степени.
0: Ну, да,
2: то есть,
0: не от мира сего.
2: Не от мира, вот, да-да-да, не от мира сего. А потом уже приходили профессионалы, и все это загонялось в какие-то рамки, и все становилось скучнее и скучнее. Но потом это приходили новые какие-то там, вот, та же вот, например, история там блюза там, да, то есть, ведь вот появление блюз-музыки, там, это же музыка освобожденных рабов, которые не могли себе даже купить музыкальный инструмент, они играли на гитарах и сигарной коробке, и так они намастерились. Потом фирма Stella стала выпускать доступные гитары, которые можно было заказать по почте, они стали играть на гитарах, и потом они так намастерились играть, ведь надо очень понимать среду, то есть, это бывшие рабы, то есть, в принципе, колхоз, то есть, мужчины, которые всю неделю заняты в поле тяжелым физическим трудом. И один день в выходной есть, суббота, потому что в воскресенье они идут в церковь, там тоже как бы не считается выходной, то есть они там служат там и так далее. То есть единственный день выходной, суббота, женщин нет. То есть есть муншайн, это самогон, ну, да, кукурузный. И вот это вот джук-джойнт, маленькое заведение, типа сарайчика. Там 3 стола, где можно поиграть в азартные игры, сделать ставку, выпить муншайн из-под полы и послушать гитариста. Сцена маленькая, она может разместиться только гитарист, ну, в крайнем случае, еще скрипач. Есть. Вот. Потом они стали, вот эта как бы тема стала развиваться, они стали покупать музыкальные инструменты, то есть они заработали уже так денег, стали покупать музыкальные инструменты, такие как корнет, саксофон, тромбон, и более того, их стали вот из этих деревень приглашать в очаги культуры. Куда? Новый Орлеан в публичные дома. Именно в этой среде, ну, не совсем не все правильно понимают смысл хот-джаза, о какой жаре там идет речь. Вот, то есть они стали выступать именно из этой среды хот-джаза, то есть любительской среды, вышли именно такие звезды, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, хот-джаз. То есть я считаю, что это лучше, что было сделано, записано в джазе, вот когда они это делали, как бы, ну вот, свободное от... От сахи время, вот правильно, как ты сказал.
0: От сахи, да. А чего бы нам по такому поводу не послушать Луи Армстронга? Трек, записанный совместно с другим знаменитым джазменом, пианистом Оскаром Питерсоном, называется номер «That Old Feeling». Это старое чувство. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» Луи Армстронг.

0: Это был Луи Армстронг со своим до чрезвычайности узнаваемым, хрипловатым, низким голосом. И прозвучала эта песня по той причине, что в разговоре с моим сегодняшним гостем, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», мы вспомнили о том, как возникла музыка в стиле джаз.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Блюз и джаз — это наше все, опять же, как, ну, без них не было бы рок-н-ролла.
3: Знаешь, я недавно читал книгу Дэвида Бирна, и там фраза, она вскользь промелькнула, не совсем, возможно, точно цитирую, но смысл такой. Ему задают вопрос по поводу Битлз. Он говорит, так это же ритм и блюз. Я очень сомневаюсь, что у них был бы такой концертный прокат, если они были бы черными.
0: Ну, тут есть момент, да.
3: Да, Бирн, интеллектуал.
0: Сегрегация, да. Мы продолжим наш разговор с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», после короткой рекламы. Не переключайтесь.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем наш разговор о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе. Ну, не только об этом. С Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Но, возвращаясь к нашим баранам, опять же, да?
3: Да-да-да.
0: Да. А твое начало где вот в музыке? То есть, когда ты полюбил этот странный вид музыки под названием рок-н-ролл?
3: А так это очень просто, это стандартный путь. Мой папа, он был геолог, начальник изыскательской партии, у него был катушечный магнитофон Яуза, а его младшего брата, дядя Саши, он учился, он был летчиком в Челябинске, в Челябинском аэропорту работал. Он любил рок-музыку, и у него были катушки, которую он приходил слушать на папином магнитофоне. Магнитофон себе не мог позволить тогда. И я помню, до сих пор первая запись, которую он принес, это была «Hard Day's Night». Мне было 6 или 7 лет. Ну, а к 12 годам я уже стал меломаном, то есть у меня вот дядя мне подарил уже катушку, у меня был, допустим, альбом Deep Purple Fireball, а одноклассник мне говорит, вот давай завтра приноси кассету Fireball, а я тебе принесу Dark Side of the Moon, катушку. И я, значит, включаю эту катушку, и там вначале идет такое... Я даже вначале не помню, потом перематываю назад, а потом там «Поет Pink Floyd».
0: Поет.
3: Да. Ну, то есть, чтобы не перепутать, значит, на микрофон прямо. Поет Pink Floyd, и там Dark Side of the Moon, там вокал начинается там на пятой, по-моему, там длинное вступление инструментальное. Вот я помню, вот мое знакомство с Pink Floyd началось, что мне представили. Поет Pink Floyd.
0: Информации было мало, поэтому на всякий случай...
3: Да-да-да. Ну, нет, кассету-то можно было подписать, а катушку можно было...
0: А катушку можно было выкинуть.
3: Ну, не выкинуть, просто перемотать не туда, не в ту коробочку.
0: Да. И положить куда-то неизвестно куда.
3: Да. А годам 14 мне стало уже интересно не только слушать, мне захотелось еще и как-то самому что-то сыграть и повторить. Вот, и я начал учиться на гитаре. Ведь надо понимать, что тогда, в принципе, на гитаре играли все. Вот у нас во дворе играли все. Плохо, худо и по-разному, но играли все.
0: Ну, дворовую блатную такую.
3: Нет, на самом деле нет, я не могу сказать, нет, не блатную. То есть были ребята, которые вот играли вот эту всю, это и чушь, мне она никогда не нравилась. Были ребята, которые очень играли четко кавера Битлз, причем с русскими текстами. Демис Русос там, блин...
0: Ну, это шикарно, кто, в общем-то...
3: Причем это так все, это, знаешь, это так это игралось там от души, там сразу во всех... Прекратите немедленно!
0: Как в фильме «Старший сын». «Спи, моя радость, усни».
3: Да, ну и опять же, это генерал песчаных карьер. Ну, там это звучало.
0: А вот эти песни из фильмов... Кстати, вот фильм... Я вспоминаю сейчас, хорошо, что ты напомнил. Очень мне нравилась песня. Это из фильма «Золото Маккены». Там пел Ободзинский.
3: Ободзинский, только гриф стервятник. Да, прекрасное произведение.
0: Причем я послушал потом в оригинале, а там поет Хосе Фелисиано. И поет гораздо хуже. То есть это тот же самый мотив.
3: Понятно. То есть это был
0: кавер. А Ободзинский такой голос звонкий, как он это поет, с таким эмоциональным посылом. Там Хосе Фелисиано отдыхает. Валерий Ободзинский, уникальный советский певец с непростой судьбой. Предлагаю послушать эту песню, о которой мы только что говорили с Максом Ильиным. Это, по сути, лейтмотив фильма «Золото Маккены» 68 года, но в нашем прокате этот фильм был в 74 году. Если мне не изменяет память, Валерий Ободзинский на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: старый гриф-стервятник. Так называлась прозвучавшая песня из кинофильма «Золото Маккены». Эту песню, как и многие другие песни из фильмов, шедших в советском прокате, в которых были такие хорошие, можно сказать, проникновенные душевные песни, пели во дворах в 60-х, 70-х годах доморощенные гитаристы и вокалисты. А в оригинале эту песню, сочиненную Квинси Джонсом, на русском языке исполнил Валерий Ободзинский.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Я в Казани знал гитариста, который работал у него в группе Ободзинского. Ну, на гастролях просто пересекались случайно как-то. Вообще, знаешь, мне очень нравится. Вот я с детства мечтал играть на гитаре и путешествовать. Но у меня все мечты сбываются. Мне даже страшно иногда что-то желать.
0: Вообще, опасайтесь мечтать.
2: Да-да-да-да-да.
0: Потому что это все может быть. Ну, и дальше ты попадаешь в эту уже среду, уже более
2: такую. Я достаточно быстро как-то так вот намастырился, знаешь, вот, правда, играть. И тогда ведь надо же сказать, что и вот здесь вот было кафе в здании Арха, да, было кафе. Вот сейчас есть там какая-то японская хрень, а там была кафе Киевская. И там все время звучала живая музыка, например. То есть во всех кафе играли живые музыканты. Причем это были не кавера какие-то. То есть игралась какая-то инструментальная музыка. Очень разнообразная причем. Во всех фактически.
0: Но это по вечерам.
2: Да.
0: В ресторанах были группы, да.
2: Нет, в ресторанах были, вот прямо их так и называли, кабацкие лабухи. Да, это была определенная каста, среда, лабухи. Да. Их было видно. У них был такой подход. Но были вот еще какие-то полулюбительские ансамбли. Там играли студенты музыкального училища. Полупрофессиональные, но это было очень интересно. Это существовало во всех. То есть им не разрешали петь, потому что это было там...
0: А, только инструментальная музыка.
2: Да. То есть вот почему я помню, просто я несколько раз проходил, и вот заходил прямо...
0: Интересно.
2: То есть я был маленький еще подростком.
0: Но это, видимо, в центре города все-таки было, потому что на Уралмаш что-то я не припомню.
2: Нет, на Визе тоже у нас не было, но вот все-таки в центре это было. Вот да. Я прямо сейчас вспомнил.
0: А это фильм «Не болит голова у дятла», что ты начал вспоминать?
2: Да, хороший фильм, я помню.
0: Там
2: да.
0: Как раз он вот что, приходит
2: вот,
0: тоже...
2: Да, вот в какой-то кафе, там
0: кафе,
2: вот люди...
0: Они
2: прям,
0: играют
2: да,
0: именно инструментальную музыку.
2: Да, фанк такой.
0: Джазовый фанк
2: такой, да. Вот нечто подобное. То есть там четко срез вот этот сделан. Вот это все звучало. Я вот застал еще немножечко.
0: Как интересно. Вот. Но это было, да, раз Макс говорит. Но поскольку мы вспомнили о фильме Динары Асановой «Не болит голова у дятла», в котором главный герой-семиклассник Мухин, по прозвищу Муха, одержим игрой на барабанах, представьте себе, да, в середине 70-х, причем в джазовом ключе, и он совершенно очарован игрой старших, можно сказать, коллег, играющих в соседнем кафе. А в качестве анонимной группы там снялся коллектив Владимира Василькова, его рок-джаз-группа. Так давайте и послушаем фрагмент из саундтрека к фильму «Не болит голова у дятла». Рок-арсенале в программе «Рок-н-ток».

0: Это был Владимир Васильков и его рок-джаз-группа, сыгравшие в фильме Динара Асанова «Не болит голова у дятла», самих себя. Васильков, кстати, играл на ударных в ансамбле «Арсенал» в конце 60-х, начале 70-х годов, и Алексей Козлов считал его одним из самых техничных барабанщиков в истории советского джаза. Сегодня в гостях у программы «Рок & Ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин, и с ним мы говорим о свердловском роке, о роке вообще, и не только, как вы понимаете, о роке.
1: «Рок & Ток» на «Рок-Арсенале».
0: И дальше.
2: Потом я попал вот в эту среду уже.
0: Уже группа «Метро».
2: Ну, группа «Метро», да. Ну, я до этого уже играл каких-то на танцах. То есть я еще застал время, когда танцевали под живую музыку. Играли на танцах.
0: Я тоже застал.
2: Ну, ты понятно. Вот. Нет, ну я-то именно попал туда уже как музыкант, как гитарист. То есть меня приглашали, вот там как. Дядьки какие-то. Да, то есть мы играли на свадьбах, там еще какие-то. Очень такой хороший опыт, профессиональный, становление.
0: Еще были летние парки, и там были, помню, да...
2: Танцплощадки. Да, место культурного отдыха.
0: И там играли, да, все вот эти суперхиты советские в основном. А под конец что-нибудь
2: иностранное. Да, что-нибудь тяжеленькое.
0: Да, там Deep Purple обязательно.
2: Ну, это была русская народная группа.
0: Ну, да. Ну, в нашей школе, специализированная, конечно, была школа, но там вообще почти все играли на английском.
2: Ну, понятно.
0: Английский язык. Slade, это была вот очень любимая команда.

0: Это была группа Slate с песней Goodbye to Jane. Сегодня в гостях у программы Rock and Talk Макс Ильин, лидер группы Собаки Качалова. С ним мы погружаемся в ностальгические глубины тех лет, когда еще не было отдельного понятия «Свердловский рок».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и ты говоришь, что ты служил в Германии, что ты там слушал в основном?
3: То есть, там вот... звучал прогрессивный FM, то есть FM-станции, ФРГ, то есть на тот момент YouTube. Ну, там очень много было хорошей света, свежей музыки именно. New Wave, опять же, тот же был. Конец 80-х, Патти Смит, Блонди. Ну, то есть, это была очень прогрессивная музыка. То есть, просто был, ибо какой был контраст, когда я приехал обратно в Свердловск. То есть, все равно музыка же доходила, но она доходила с некоторым опозданием.
0: Ну, с тобой, может быть, и соглашусь, но тут был такой еще эффект, знаешь, все хотели сделать что-то особенное свое при этом. То есть, зная эту музыку...
3: Ну, мне кажется, кто-то свое хотел, если кто-то и хотел сделать свое, это делал Александр Сычев, группа «Каталог». Все остальные группы занимались, надо прямо сказать, франшизой. То есть, это были франшизы «Led Zeppelin», «Кью», там, «Брюс Спрингстина». Там вся музыка была ворованная.
0: Ну, музыка может быть, ну, чисто подача какая-то. Но про «Каталог», да, ты...
3: Мне кажется, что это была самая авторская музыка. То есть, именно авторская. Это была не франшиза.
0: Ну, может быть, может быть. Но, к сожалению, да, опять же, судьба печальна.
3: Мы дружили с Александром, то есть, несмотря на разницу в возрасте, как бы мы с ним общались, он как где-то же чем-то мне помогал, там, давал драм-машину, их всего было две, у Наутилуса и у «Каталога». И он мне вот так вот, пацану, просто был мало знаком, дал драм-машину, говорит, на, возьми, отдашь, когда надо будет.
0: Угу.
3: Знаешь, когда у меня выходила книга, у меня был вопрос по Майку. Я позвонил Андрею Бурлака в Санкт-Петербург, ленинградский журналист, один из основателей Ленинградского рок-клуба, и задал свой вопрос про Майка. Он мне ответил на него, знаешь, в конце он сказал такую фразу, которая мне запала. Он сказал, знаешь, Макс, а Майк был очень благородный человек. Я даже не сразу понял, чем она мне запала, а потом, ну, так, волей судьбы, в принципе, я знаком, ну, со всеми лично лидерами русского рока, так называемого, да. Но все там, можно сказать, талантливые люди, работоспособные. Но чтобы про кого-то сказать благородный человек, даже как-то, знаешь, в голову бы не пришло. Ты знаешь, вот Саша Сычев тоже был очень благородный человек, на удивление. Он очень отличался от всех. Вот. Хотя он был старше, вот ему было уже... То есть, если там Наутилус ему было по 25, там 26 лет, Саше было уже за 30. Но он очень отличался, люди были из другой среды.
0: Что же с ним произошло?
3: Никто не знает. Ну, это сложно сказать. Неизвестно. То ли он сам бросился, то ли неизвестно.
0: Ну да, ну, под поездом закончилась его земная жизнь. К сожалению, но музыка осталась.
3: Хорошая музыка.
0: Мы слушаем ее, да, до сих пор. Ну что ж, тогда группа «Каталог» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk». Песня называется «Я наконец-то всем доволен».
4: Я на

0: Это была группа «Каталог» с песней «Я наконец-то всем доволен». Также называется, кстати, и спектакль, премьера которого совсем недавно состоялась в Театре драмы. С лидером группы «Каталог» Александром Сычевым был хорошо знаком мой сегодняшний гость Макс Ильин, лидер группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Что касается свердловских рок-групп, с кем ты был, кроме «Каталога», еще дружен, скажем так?
2: Я работал с «Метро». Ну, ты понимаешь, там не было вот такого какого-то разграничения, кто с кем против кого дружит.
0: Ну, да.
2: То есть, там была единая среда. То есть, самое главное, в чем был суть, то есть, рок-клуба, да? Ты должен был получить главную бумажку советского рокера, на которой должно было быть написано «Имеет право выступать перед публикой». Подпись ответственного лица и печать. И вот никто не хотел брать на себя эту ответственность. То есть по итогам первого фестиваля выступало порядка 20 групп. Как ты думаешь, сколько было бумажек дано?
0: Ну, я не был на этом фестивале.
2: Ну, не важно. Вот по ощущению, сколько должно было? Вот быстрый ответ. Сколько?
0: Ну, казалось бы, что все должны были пройти, да?
2: Нет, 4 бумажки. Чайф, Наутилус, Егор Белкин и Игорь Скрипкарь. 4 бумажки из 20 групп.
0: Группа Игоря Скрипкаря, да?
2: Да, потом она стала «Кабинет» называться. Ну, то есть они не могли называться «Трек», потому что «Трек» это был, тоже сразу бы их зарубили.
0: Ну да, да, потому что трек был... Ну, в общем, овеян скандалами некоторыми.
2: Ну да. Хотя это первая группа, о которой я узнал Свердловск, про Свердловский рок. И даже есть точная дата, когда я узнал о ней. Это 16 апреля 83 года. Угу. Газета «Комсомольская правда».
0: Они...
2: В конце написала, была статья под названием «Бойся бездарных, дары приносящих». Ты знаешь, меня не негативный тон, вот это разгромная статья, да. Меня просто вот...
0: Пух
2: вот,
0: и прах, да.
2: То есть, ты понимаешь, вот для людей, которые вот еще застали мир без смартфонов и интернета, то есть, только, наверное, они могут понять смысл этого месседжа. Когда ты вдруг понимаешь, что не где-то там на другой галактике, в далекой-далекой галактике есть группа Pink Floyd или была группа Beatles, а вот здесь, проспект Ленина, 51, есть чуваки, которые играют рок, и москвичам не нравится. То есть я был просто вот поражен, это как гром среди ясного неба, что вот здесь есть эта музыка. Это было круто.
0: Да, но им-то было не очень приятно, насколько я понимаю, то есть им было запрещено вообще там...
2: Запрещено было всем. То есть там никто, причем им, всем было запрещено. То есть чтобы ты мог, чтобы провести концерт, ты должен был прийти, показать бумагу, что вот ты имеешь право, что ты к такому-то...
0: А бумаги не было.
2: А бумаги не было, и никто не хотел брать на себя ответственность.
0: Но это с 83-го года началось, это какое-то догонение.
2: С 84-го, когда пришел 84-го. Черненко, все вот эти группы, которые собирали дворцы спорта, они все были расформированы. Просто, то есть они приносили гигантскую прибыль всей этой структуре, они все были расформированы. Ну, большая часть из них просто сказали, что мы теперь не группа, а автор-исполнитель. И продолжили тот же самый чёс. Но вот там был серьезный такой удар. То есть, да, вот эти были черные списки. Группа «Метро», кстати, была тоже там в этом списке.
0: А, кстати, да, я вспоминаю. Там,
2: «Метро»,
0: да,
2: «Урфин Джуз», вот список.
0: Запрещенные...
2: Свердловские группы «Метро» и «Урфин Джуз» были запрещены. Да,
0: специальный список, который распространялся по вот, всем райкомам, обкомам, комсомолам и партии.
2: Да.
0: То есть, вот что...
2: То есть, наши их группы там, да.
0: Да. Ну, и, конечно, странно, это в эфир можно было только запретить давать, да. Я имею в виду западных исполнителей, в творчестве которых, по мнению советских идеологов, содержались идейно-нравственно вредные произведения. Но это их лексикон. Это, понятно, такие группы, как AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и даже Prince и Майкл Джексон и многие другие. Еще, конечно, группа Scorpions. Ей мы и закончим первую часть разговора с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», о свердловском роке, о роке вообще. Продолжение следует.

0: Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: На рок-арсенале. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня с

0: Не радиофорум, зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим.
2: Кьюа.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка, группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: You grow what I grow.
1: Рок-арсенал. Oh, yeah.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: станции на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.